0: bad cock.
1: Vrasmaiti.
0: Gay website.
1: Прямо
0: dark. Bad cock.
1: Идёт бесшумный.
2: Calm.
1: Бегущая.
0: Dark. Bad cock.
2: Stick finger in ass.

0: ass.
1: Which man?
2: Dimebag. Dungeon master.
1: With your mic. Я взял
0: ass.
1: Вышел, baby, ты пьешь, шишел, мне хаос.
0: Я
1: взял твоя
0: ass.
1: Yeah.
2: Fuck you.

0: semen arsonist.
1: Красная Бывало курили донской
2: такой или fucking coming.
1: Тот, кто знает, что когда ты по правилу плевать на детали, просто.

то, что дайте, кому-то интересно. Это здесь, второй этаж, бандит. Приехали и запись сразу, тут даже не важна. На самом деле, по правилам, и мы просто

0: ноги, Billy. Потерял свою дорогу, потеряла часовые пояса.
1: Some dick.
0: Так и смучена веретеном пороков. И где-то вдалеке далеко ждет его
1: ад.
0: Не раз не тронута
1: дик
0: грязными.
1: Бой.
0: Качу сердце
1: отпускала.
0: Собрались, что синий станет счастлив он.

0: это всего лишь
1: секс.
0: Мгновение назад я был уверен, что сетка растопима. Ты пусть все горит огнем. Ночью я
1: subject.
0: Ну как же я несчастен днем.
1: Your finger in my ass.

0: success.
1: Oh, ass.
0: Dungeon or master.
2: Николай, не стерпев султанским.
1: Ass.
2: Держит на тюрьме.
0: А восточный. 300.

0: чьей-то муза.
1: Думала, забуду, как мы задавали джаза. Знаю, что ты выбираешь танчин. Я буду на тупе где-то меж аромов.
0: Именно.
1: На лопатке будто мастер. Лучше друг у тебя, как будто
0: танчин мастер.
1: Попроси, ты знаешь, я буду согласен.
2: Гачи-мучи.

0: Dungeon Master.
1: Fisting fucking slaves.
2: Любит Boy Next Door.
3: И громкий
2: секс.
1: Real.

dungeon master, well, master, do anal. Зайду к тебе, пока сука, don't do anal. Она говорит, my ass, не было.

0: Ain't no
1: comes.
0: 300 bucks.
1: Demon.
0: Fucking deep.
1: Слишком много слов, если ты был моей.
0: Dungeon.
1: Ты листал.
0: Fisting.
2: Dick.
0: Fisting. Fisting.
1: Каждый день как понедельник прыгнул в серый.
0: Ain't no.
1: Каждый день как понедельник люб. Даже не пытайся меня остановить, залетаю в твою
2: табастана. Дик.
1: Забрал ты дня на класс и сиди, так идет по моей пыль, прекрасен на вид. Смотри, каждый день как будто
2: Dick.
1: Со мной рядом моя
0: Fisting.
2: Ass.

0: мерят в ожидании.
1: Секс.
0: Идет не спеша.
1: Семена.
0: Замерзла и хочет уйти, но уже не пускает.
1: Bad cock.
0: Я стою на
1: next door.
0: Пускай.
1: Turns me on.
0: Назло ветрам.
1: Anal.
0: Я делал, словно в

0: конца. Вместе не страшно. Услышит, что я в тебе люблю. И лишь звон уносит бат.
1: My car.
0: Но я
1: suck dick.
2: Данжери.

0: Oasis.
1: Dungeon. Get your whole arm up there.
0: Каждый новый
1: anal.
0: Становится все ниже. Paris, теперь Париже.
1: Anal. Fisting. Finger. Stick. Swallow. Come. Boy next door. Fucking coming. Fucking deep. Dungeon master. Make me come.
0: Попоня.
2: Wee-wee.
0: Ха, мы притащим не то, что то, что, блядь, не из тех, кто получал на переменах. В карманах все равно играю в супер. Вспоминаю.

0: Demon.
1: Idol Master.
2: Яростный
1: гей
2: секс. Когда нас
1: бой
2: пошлет товарищ
1: Нуи.
2: И Dungeon Master.
1: Sitting on Flex.
2: Заводов тех и труд колхозных
3: машин
2: мы защитим, свою храня, ударной
0: Симен
2: орудийных башен и быстротой, и натиском огня. Гремя, сверкая блеска
0: Симен,
1: пойдут полмастер
2: в яростный
1: гей
2: секс. Когда нас
1: бой
2: пошлет товарищ
1: Нуи
2: и Dungeon Master
1: Sitting on Flex.
2: Пусть помнит,
0: как
2: укрывшийся в засаде мы начеку, мы за
0: Someday.
2: Следим чужой
1: Smart-ass.

0: будет бот повсюду и везде. Тогда
1: ты finger,
0: без стартеры и
1: пальцы. Do this thing fucking deep.
0: Гремя
1: бомб,
0: сверкая блеском.
1: Семен.
0: Пойдут.
1: Full master.
0: Яростный.
1: Гейсекс.
0: Когда нас
1: бой.
0: Пошлет товарищ.
1: Нуи.
0: И Dungeon
1: Master. This thing fucking slays.
0: Когда нас
1: бой.
0: Пошлет товарищ.
1: Нуи.
0: И Dungeon Master.
1: This thing fucking slays.

0: fucking coming,
1: been anal.
0: Oh yeah.
2: И через день, возродившись сиренью, я обниму кроны шумя. Ты будешь знать, что я твой.
1: Dungeon Master.
2: Я буду знать, что ты любишь меня. Ты будешь знать, что я твой.
1: Dungeon.

0: Boy Next Door.
1: Знают все давным-давно. По ночам.
0: Do anal sex.
2: Just lube it up.
1: С утра. Для того, чтоб полночь вновь ударать.
0: Fisting.
3: The semen.
4: Boys.
1: Получить легко инфаркт.
0: Boy next door. Boy next door. Boy next door.
1: Эта музыка
0: turns me on.
1: Это
0: coming.
4: Ass. Gay party.
1: Счастливый
0: процесс. Boy next door. Boy next door. Boy next door.
1: Эта музыка
0: turns me on.
1: Это
0: coming.
4: Ass. Gay party.
1: Счастливый
0: процесс. Boy next door.

0: Boy next door, boy next door, boy next door.
1: Эта музыка.
0: Turn me on.
1: Это
0: coming.
1: Ass.
0: Gay party.
1: Счастливый.
0: Boy next door, boy next door, boy next door.
1: Эта музыка.
0: Turn me on.
1: Это
0: coming.
1: Ass.
0: Gay party.
1: Счастливый.

0: именно.
1: Не глупи. Ты же не хочешь, чтобы у тебя был
2: секс?
1: У меня?
2: Без любовь. Yeah.
1: Ведь если
2: Slave.
1: Все свое время тратит на то, чтобы заработать,
2: Coming.
1: То у нее просто не хватит сил на...
2: Бекакс.
3: Fuck you.
2: Fuck you, leatherhead.

0: Твоему сведению, ему неведом страх. Он прогулял вчера ведение, сидит лишь на
1: Bad cock.
0: Громче всех ходит он без
1: bondage.
0: Пока не видит, как же наш ведь против он набрал вчера 8. Он только с теми дружит, кто его хуже. Изгоев он берет только и хуже. Тут узнал он про турнир с призовым фондом куча. Это даже вроде больше, чем зарабатывает. Настало время, и Серега начал. Минуло 2 недели, как не
1: сделал
0: фото. Он жертвует, сосредоточившись на
1: семена.
0: Не заполняет он. Скатились, но это все херня, ему насрать на. Ведь скоро наш станет сказочно богат. Когда я выиграю,
1: что
0: мне даст любая, и буду как богатым и успешным. И наплевай, что в четверти по всем предметам
1: в
0: свете, когда

думает, как тратить. Представляя кучу, что мечтают переспать с ним. Такие мысли сильно отвлекают от бойства. Но это ничего, ему не занимать упорство. Собой гордится он, ведь если вы не в курсе, каждый совершает в плюсе. Знает, научился он, даже выяснил то, что прогуливает сит в клубе или дома. Но тут, о боже, вызвали в школу. Отец узнал про все прогулы с криком. И отобрал.

0: Mr. Ackworth said to me, when are you going to have a gay party up here?
1: На площадку лестницы тюремной привели
2: performance artists.
1: Лет пяти. Он на
3: шею
1: бросился парнишке. Папа,
4: get your ass down from here now, boy!

Море таблеток, как кто-то просто, кто-то выходит в супер игру на поле, кто-то находит втроем навес, кого-то вштырило сейчас в общественном, кто-то в прямом эфире на фабрике, кто-то не парится, что у него пропали, а кто-то наслаждается работой.

0: так. Ты стала сексуальнее.
1: Fucking coming.
0: Тебе так идет мой
1: fisting your ass.
0: Тебе так лицу мой
1: bondage. Latex gloves.
0: И твоему новому
1: master.
0: И твоему новому
1: master.

0: Master. Master. Master. Master.
1: Suck some dick.
2: Pants.
3: Coming.
0: Fantasy.
1: Suck some dick.
2: Pants.
3: Coming.
0: Fantasy. Dungeon.
1: Boys.
2: Spanking.
1: Ass.
0: Boy next door.
2: Really?
4: Fuck! Fuck you!
0: My ass fucking deep, you anal.
4: Thank you, sir!
0: Swallow cum. Dungeon.
2: Твои pants.
3: Вселенская печаль. Видно, я
0: anal.
3: Чую, что тебе явно не хватает крепкого
0: fat cock.
3: И кого-нибудь с огромным. И твоему новому.
0: Master. Master.
3: И твоему новому.
0: Master.
3: И твоему новому.
0: Master.
1: Suck some dick.
2: Pants.
3: Coming.
0: Fantasy.
1: Suck some dick.
2: Pants.
3: Coming.
0: Fantasy.

0: Come on, let's go.
1: Gay website.
2: Там, где всегда
0: fucking slaves
2: трутся спиной
1: and fisting finger in my ass.
2: Мимо плывут
3: the semen
2: спят подо льдом
1: fat cocks
2: трутся спиной
3: leather man
2: вертится
1: 300 bucks.

0: finger in my ass. Your finger.
1: Oh, yes.
2: Вслед за весенним ливнем раньше придет и для двоих счастливых много будут сверкать.
3: The spanking
2: будут
0: turns me on.
2: Будет туман клубиться белый как
0: my cum.

0: Аж лопалась рубашка, что предпочитают мне папашку. Он им дарит
1: latex,
0: всякие
1: some dick
0: и суши. Жую
1: for dungeon
0: сушки, покуда эти слэйки сидят
1: fisting
2: ass
0: в дорогих
1: for dungeon.
0: Выходной хотел
1: do anal,
0: не разрешила.
1: For master.
0: Ей не нужен, ей нужен мужчина. Нашла себе
2: the spanking
1: in my ass.

где ты, с кем ты, что с тобой? Почему ты? Почему? Кто мне даст такой ответ? Кто ответит, почему? Я так же жду.

0: Может, у тебя другой развлекается с тобой, дарит ласки и
1: гей секс.
0: Боже, закипает кровь. А быть может, ты одна

напиши мне, напиши хоть пару строчек. Или приди ко мне во сне, тогда легче мне.

0: suck some dick.
1: Gay bang.
2: Утро очень красиво. Алишарка стал до хуя.
1: The
3: semen.
4: Fisting.
5: The spanking.
2: Suction.
1: Gay party.
2: Тут все есть, что тебе надо. Поскорей беги по ссылке в описании.
6: Welcome to the club, man.
1: Oh yeah.
7: I'm fucking coming.
8: Thank you, sir.
5: Pull up on my pants.

0: философия употребления затевает в нашей anal. Диспуты и прения. Как правильно пить, чтобы не вышел конфуз и чтобы не стал похож на симферопольский...
1: Oui, oui.

0: решил, что ты
1: performance artist.
0: Потому что выбираешь
1: my
0: какая тот эгоистичный ублюдок, что думал крутится вокруг
1: my dick, your ass.
0: Ну как же, блядь?

0: dungeon.
1: Теперь не берут друг у друга по несколько дней. Этот вопрос я задаю всему. Верь или нет, все мы вышли из жутких советских континентов. Где пара, если не разведена?

0: fucking coming.
1: Я закрою
2: D-Dark Dungeon.
1: Ты сказала
0: stick your finger.
1: Я подброшу на удачу.
2: 15

0: Anal. Dungeon Master.
1: Прости меня.
0: Master Man.
1: Люби меня, враг мой.
0: Swallow my cum.
1: Друг мой.
0: You know I don't do anal. Dungeon Master.
1: Прости меня.
0: Master Man.

0: Anal. Dungeon Master.
1: Прости меня.
0: Master.
1: Man. Люби меня, враг мой.
0: Swallow my cup.
1: Друг мой.
0: You know I don't do anal. Dungeon Master.
1: Прости меня.
0: Master.
1: Man. Люби меня, враг мой.
0: Любит
1: меня. Друг мой, не отрекайся от...
0: Anal. Dungeon Master.
1: Прости меня.
0: Master.
1: Man. Люби меня, враг мой.
0: Swallow my cup.
1: Друг мой.
0: You know I don't do anal. Dungeon Master.
1: Прости меня.
0: Master.
1: Man. Mm-hmm.

0: корнями вырвал голову, ебанутый на голову, ударил в голову, корнями вырвал голову.
1: Hello, Rich Huckin' Morning. Sorry. Password. Come shaft. Bitch.

0: swallow.
1: На даче мечтала о том, что стану богатой.
0: Gotcha.
1: Но с неба падает только
0: $3.
1: А у меня

0: 473 километра до пункта назначения.
1: Кариш, открой хотя бы окно. Сойдет с ума, если тачка пропахнет. I'm
2: sorry. Я, кстати, не понимаю, как ты так держишься и даже не... Когда умерла, я долбил несколько месяцев.
1: Ты так говоришь, будто для этого нужен повод.
0: 420 километров до пункта назначения.
1: Ну, я стараюсь реже сидеть дома и почаще выбираться. Собственно, поэтому я сейчас с вами. Еду непонятно куда. Плюс помогаю отцу с картографией.
3: Брат, ты все делаешь правильно. Я бы не хотел, чтобы ты провел остаток жизни в депрессии, разглядывая ваши совместные фотографии.
1: Да, я иногда вообще забываю, как звучит... При этом я точно буду помнить всякие мелочи, например... Ненавидел, когда я играл в машине.
2: Но я же извинилась.
3: Забавно, как выборочно мозг хранит нашу память. Как будто он сам решает, что нужно спрятать от тебя.
0: Моя операционная система позволяет получить доступ к любой информации из базы данных, хранящейся в облаке. При отсутствии высокоскоростного система будет использовать данные, предварительно загруженные на диск. Как я уже говорил, терабайта недостаточно для качественной работы компьютера в экстренной ситуации.
2: Знаешь, я тебе завидую. Если тебе не нравится, ты просто можешь удалить это из памяти и забыть навсегда.
0: Это не в моих силах. Удаление и хранение файлов происходит лишь по команде, то есть Игоря.
1: Помнишь, я просил тебя почаще разговаривать с нами, чтобы откалибровать синтезатор голоса?

0: Думаешь, устал держаться. Кажется, что нам не оставили. Ты на парни, когда я безучастно смотрю. Кажется, что я
1: гей-бой.
0: Да, я дышаться, я ненавижу. Вывозить, я трехлетней давности себе ждал бы. Распускаю сопли и руки, но
1: бандич
0: никогда не распускал. Собираю
1: rip the skin.
0: По кускам. Когда-то я был уверен, что знаю все. Что знаю много всего, и дальше будет
1: spanking.
0: Но больше не
1: penetration.
0: Клик.

0: Subject.
1: Страшно рисуют себе
0: Latex Club.
1: Чтобы ты их изнашивала. Однажды
0: Sex.
1: Будет по-настоящему, а пока что. Ты спросила, почему
0: Stiffing the...

0: все, что было между.
1: Fuck yeah!
0: Снова без одежды. Как же все так получилось?
2: Master this thing ass.
0: Закрой глаза, представь, что будет между.
3: Yeah.
0: Просто без одежды. Ну зачем?
2: I'm fucking coming.
0: Я люблю тебя. Ты кричишь мне.
2: Suck some dick. This thing ain't no. Dick. Hot sex. Fucking cunt. Fucking cunt. Swallow my cum. Swallow my cum. Suck some dick. This thing ain't no.

Даже живешь по своим принципам, и тебе знаком, имеешь, забыв обо всем другом. Когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный с геройским, нападет тоска, почему не знаю, но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая. Широкие порывы, от которых все дальше, и сравнивая со своей жизнью.

0: Каждый понедельник я
1: suck dick.
0: Каждый понедельник я
1: suck dick.
0: Но каждую пятницу я
1: fistbill.
0: Я мастер самого среднего звена. У меня есть
1: dungeon.
0: У меня есть
1: Blade.
0: Я работаю в компании связи
1: finger stick.
0: И каждый понедельник я
1: suck dick.
0: И каждый вторник я
1: suck dick.
0: И каждый

0: do it.
1: Stop shutting, Dick.
2: Я не знаю, что будет с моей...
3: Next door.
2: Я не знаю, что будет с...
3: Event of the floor.
2: Я не знаю, что будет с моими...
3: Flex.
2: Я не

0: 346 километров до пункта назначения. Обновление маршрута. Обновление маршрута.
1: Все, пиздец. Приехали.
2: Уже.
1: Мы где?
3: Да без понятия.
2: Ой.
3: Не может поймать GPS.
4: Это как? Обновление. Спутник же ловит везде. Обновление. Может, здесь... Обновление. Когда я ездила к отцу на... то там тоже связь постоянно пропадала.
2: Ой.
3: Прототип, он иногда глючит.
1: Брат, такое уже было?
3: Пару раз, но я думал, что откалибровал его.
4: О, тут GPRS. Я буду качать навигатор несколько дней.
2: Ой.
3: Перезагрузи себя.
0: GPS-сигнал не обнаружен.
1: А у кого-нибудь есть...
5: Бандидж?
3: Да нет, тут никаких...
5: Бандидж.
4: Блядь. Я так и знала, что нужно было выходить на работу. Сука.
2: Ой.
3: Что ты делаешь?
0: Я обнаружил картографические базы. На Horny.
3: Карты!
5: Fuck.
3: Точно! Мы же загружали в тебя карты моего отца, когда он завалил нас.
4: Я думала, там только древние карты, нет?
0: Маршрут обновлен. 346 километров до пункта...
5: Penetration.
1: Что происходит вообще?
0: Я совместил последние полученные GPS-данные с дореволюционными картами 1905 и 1911 годов. Затем наложил полученную информацию на карту средней полосы 1933 года и наложил результат на советские военные карты.
4: Игорь, это ты научил его этому?
3: Видимо, подключил свои заводские настройки и запустил свои локальные алгоритмы, чтобы проложить нам путь. Фух, господи! А я думал, что вся эта хуйня с картографией отца – пустая трата времени.
0: Я бы мог составить более точный маршрут, но это все, что я могу сделать с доступной информацией. Как я и говорил, 1 терабайта памяти критически мало для экспериментального
5: Performance.
0: Компьютера.
1: Так и что, мы сможем доехать до...
5: Dungeon.
0: Вы выезжаете на Холия Драйв.

0: на запястье.
1: Latex glove.
0: А под ними полосы. На моем
2: the semen.
0: Твои волосы. Переслушиваю
1: voice
0: с твоим голосом. Знаешь, я не справлюсь.

0: братан, шкер. Let's go. Меня зовут Кран.
1: Ну а я...
0: В туалете нет...
1: Мы идем в садик.
0: Вижу... Брады нам.
1: Голосуйте за Аншгер.
0: Что мы обещаем? Слушайте внимательно.
1: Вместо булок именно. Это показатель.
0: Больше, чтобы отдохнуть.
1: Голосую за других можно.
2: Rip the skin.

0: Semen.
1: Ярчик
0: Bondage.
1: Всех на свете наш.
0: Anal. Любит
2: Boy Next Door.
1: И мы сегодня.
0: Guitar.
2: Coming.
1: Будем с вами все.
3: The Spanking.
1: Только яркими.
0: Gay Party.
1: Игра.

0: my boy next door.
1: Semen.
0: That turns me on. Fisting $300, master.
2: That's amazing. Cocks.
3: Свет твоих.
2: Bad cock.
3: Летаешь.
0: Ah.
2: Sometimes.
3: Живой я всегда.
0: Gay boy.
3: Россия.
0: Россия.

0: anal
1: sex.
2: Dylan.
1: Yeah.
2: Had
1: gay sex.
2: Better get the plan. Better get the plan. Better get the plan.
3: Really?
4: Yeah.
2: Had the plan.
5: Надо оказать на кабытан. Лесла бога дофта летит. Мы два, не росли.
2: Хады и.
5: Место навсегда, как дабл. Мне так.

0: Стик.
1: Твоя дочь.
0: Anal Stick.
1: Все хотят теплоты и ласки. Мы
0: gay sex.
1: Как в игру на холодном ветру.

0: un cinéaste.
1: Dungeon Master.
2: Каждый вечер собирались
3: fucking slaves
2: и говорили:
1: Dungeon Master.
4: Не гони, открой секрет.
1: Penetration.
4: Конь вафельный.

0: Там Зику, Рати, Вавилонской, мертвых, которые череда одних черных, Колизея нереализованы, в клубе одиноких, заебался ждать.
1: Billy Harrington.

0: В этом зиккурате
1: to that cocks
0: вавилонской Dungeon. Мертвых, который череда одних черных я пока пару часов на усек. Я тебя понимаю, ты однажды
2: Billy Harrington.

0: Angel Mask.
1: Сгорала в сотни тысяч звезд, любовь одета, роняла
2: семена.
0: Oh, I'm fucking coming.

0: всей игрой. В нашей победе ни тени сомнений.
1: Как
0: у меня на груди это связь.
1: Ты anal.
0: Ты и без
1: Wee-wee.
0: Узнаешь
1: bondage.
0: Ты один.

Даже живешь по своим принципам, и тебе знаком, имеешь, забыв обо всем другом. Когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный с геройским. Нападет тоска, почему не знаю. Но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминай. Широкие порывы, от которых все дальше, и сравнивая со своей жизнью.

0: вы все такие
1: horny.
0: Я бы отдала вам все свои
1: stick finger in ass.
2: Bondage. Gay.
1: Stick finger in ass.

0: disgusting ass.
1: О, вижу, влюбляюсь немножко и смущаюсь я.
0: Do anal.
1: Я бегу по голове.
0: Disgusting ass.
1: О, вижу, ты моя, я твоя.
0: Next door. My ass.
1: Твой
0: master.
1: Ловит стесняйки, вижу,
0: back up.

0: Ай, мапи веб, поздравь, кто сын теперь.
1: Boy next door.
0: Знай много, но я чувствую себя как
1: Flow master.
0: Мапи веб, поздравь, кто сын теперь.
2: Boss in this gym.

0: раз, когда роняю.
1: Just lube it up.
2: Spank it.
3: Fuck you, suck me until my dick is drank.
0: Кто не верил в меня, они все ща работают. И мечтай быть рядом, то когда мы папаем. Они хотят, чтобы я делился с ними своим.
4: Семен.
0: Какой ты друг ни разу не угостил меня.
3: Разу.
0: Те, кто
1: fucking coming.
0: Я оборвал всю связь. Хватит.
1: Fisting.

0: Okay, maggots, I want to see 6 hot loads on your DI's hat now. Okay.
1: Just lube it up. Остался на подушке, одна, и не до подружек. Их устало слушать. Вокруг все так скучно. Ждет, когда закружит. Всем дрони.

0: любимый
1: performance artist.
0: Но сейчас вы оба скатились. Своим
1: fisting.
0: Вы опозорили всю
1: gay party.
2: Не уходи.
1: Plop for master.
2: Мы заслужили все
1: the spanking.

0: называется кафе
1: Two Fat Cocks.
0: Каждый день в 20 вечера за синтезатором появляюсь я. Играю много старой советской фигни. Женщины просят про...
1: Deep, dark, fancy.

0: Мой друг это начальник Билли Харрингтон. Вообще я
1: слышал. Данжен мастер.
0: По образованию родители хорошо занимались okay. воспитанием, но лучшей работы я так и не смог найти. Тут или
2: celebrate или suck some dick.
0: Программа типичная.

0: finger in my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass.
1: Песня дерьмо, конечно, но мне нравится. Говорят, я должен прославиться.

0: побережьем взлечу.
1: In my ass.
0: Я реально поднялся, я реальный пацан.
1: Finger in my ass.
0: Слова братан, для нашего столика чёрзу.
1: In my ass.
0: Давай, брат, давай, земляк, мы с тобой.
1: Finger in my ass.
0: Вот я на заказнике.
1: Fisting some ass. Вынек двор.
0: Доволен, выписывает.
1: $300.

0: сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. О, пацаны, а чё вы? Да не ссы. Охуенная песня. А дальше как?
1: Finger in my ass.
0: Я буду, вот ты же нормальные песни.

0: То есть, блядь, сижу, никого не трогаю. И тут мне какой-то чел, тупо вообще какой-то девок, который, не знаю, пишет, Никита, у тебя есть анус. Такой, блядь.
1: Да, ему, короче, нужен сэмпл для гача. Мы сейчас их сделаем, у меня нету и у него тоже нету. У кого, блядь, нету этого ёбаного ануса, пойми нахуй.

get paid. Let's party. Home. Ты живая мишень. Let's glory. Но мы готовы класть, чтобы нас тебе дать. Высоко. 25 этажей.

0: Hey, no.
1: Не заметить невозможно их волшебных
0: gay website.
1: И одну из них.
0: Do anal.
1: Про себя подумал ты такие.
0: Boy next door. This thing. Do anal. Master. This thing.
2: Semen.
0: Boy next door.
3: Slurs.

0: gay, next door, dungeon master. Do fucking cut.
1: Spanking.
0: Boy next door. This thing. Do anal. Master. This thing.
2: Semen.
0: Boy next door. Boy next door. Boy next door.
3: По сиреневым бульварам, по площадям, ты идешь с такой, что не верится глазам, и на всех
0: вопросы
3: говоришь,
0: loop it up.
3: Кто сказал, что невозможно дотянуться до
0: My ass. Boy next door. This thing. Do anal. Master. This thing.
2: Semen.
0: Boy next door. Boy next door. This thing. Anal. Master. Fisting.
2: Semen.
0: Boy next door. Boy next door. Boy next door.

0: Bad cock.
1: Сижу и жду.
0: Bad cock.
1: Ты не представляешь, как...
2: Finger so
1: deep. Когда ты...
2: Fisting.
1: Меня...
2: And suck dick.
1: Anal. На я... Да...
2: Stick finger.
1: Как все. А ты не такой...
0: Gay okay, boy.
1: И с тобой себе я позволил...
2: Fisting.
3: My whole... Billy Harrington.
2: Come on. No. Suck dick. Boy next door. I swallow my cum.
4: Phantom.

0: вам
1: as we can.
0: Строчки и рисовал нам у Люберти. Вы улыбались всеми зубами, аж
2: семена
0: текли
2: на long latex glove.

0: finger. Вольным диким. Эй, но. Никогда не плачут никому не. This thing. Что? Больно все равно. This thing.
1: Harrington.
0: Сволочь. This thing.
1: Harrington.

Dungeon Master. Подруга, лучше б я согрешила. This being Harrington. This being Harrington.

0: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
1: Ребята, я сегодня заправил полный бак свою малышку. А ты заправил одеяло в пододеяльник?

0: стать сюжетом для
1: Скачи.
0: Когда это черное, а черное это
1: Эйно.
0: Несправедливо, когда кого-либо обвиняют, которое он не совершал. Но что можно сказать о деле, в котором совершивший обвиняет в нем свою жертву?

0: Yeah, boy, мы.
1: Челки тайт.
0: И так удобнее, говорил.
1: Do anal.
0: Теперь ты.
1: Do anal.
0: Такие времена, такие.
1: Fat cocks. Loop it up.
2: Ass.
0: Нужна смелость, а не талант.

0: Мерят
1: some dick.
0: В ожидании.
1: Sex.
0: Идет не спеша.
1: Семена.
0: Замерзла и хочет уйти, но уже не пускает.
1: Bad cock.
0: Я стою на
1: next door.
0: Пускай.
1: Turns me on.
0: Назло ветрам.
1: Anal.
0: Я делал,

0: Я спешу к ним, чтобы увидеться. Может быть, у нас получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от
1: Семена.
0: Но сделать, что нужно для этого.

0: глаза. Вместе не страшно. Услышит, что я в люблю. И лишь
1: do anal.
0: Звон уносит
1: под my cum.
0: Но я
1: suck dick.
0: Один, по...

за тобой не закрывая. Уже который год, и с тех пор отсчет моих остановленный кого-то ждет.

0: cock. Big fat cock.
1: The spanking.
0: That's amazing. Anal. The semen cock. Big fat cock.
2: Малые красавицы. И
0: вальсюш.
2: Французской булки. Любовь шампанское.
1: The spanking.
0: That's amazing. Как
2: поительный в России.
0: Big bad cock. Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.
2: В закатном блеске пламенеет снова
0: fisting.
2: И только
0: bondage
2: в голубых глазах
0: торта. Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.
2: Пускай все сон. Пускай любовь.
0: Dark fantasies.
2: Ну что тебе, мои
3: fucking slaves.
0: The semen.
2: На том этом свете буду вспоминать я.
1: Billy Harrington.
0: Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.

0: пускай любовь Dark Fantasies.
1: Ну что тебе, мои
0: The Seamen
2: Fucking Slaves.
1: На том этом свете буду вспоминать я
3: Billy Harrington.
0: Как
1: упоительны в России
0: Big Bad Cock. Как
1: упоительны в России
0: Big Bad Cock. Как
1: упоительны в России
0: Big Bad Cock.

0: Do it.
1: Где ты?
2: Latest.
1: А, так, пацаны.
0: As we can.
1: Такая только у меня и у
2: Александра.
3: Мы готовы, дети!
2: Yes.

0: Спанкинг.
1: Не надо. Между Эйдом и Адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись. Бой единственный самый. Мне
0: спанкинг
1: не надо. Был бы на столе. Был бы на земле. Все.

чуть-чуть. Нормально. Не пердануть громко, а свистануть. Что со мной происходит? Подношу свой палец и начинаю там ковырять. Это что? Это самый... Козявочка, это мой вкусный снэк. Это не просто... Кстати, как перестать? Сразу скажу.

0: замерли и не двигаться. Все. Если это горячий, он людям. Если это холодный, раздражает. Если это горячий, он людям. Если это холодный,
1: oh, I'm fucking coming.

0: ass.
1: И вот
0: Skate-party.
1: Возвращаюсь я домой, прикушаю, как меня засунет свой, а он ушел, и меня пьет, он спит, а как же ты, Саид, мог меня предать, хочу тебе за это
0: Finger.
1: Дорвать.

0: лимут, хуй-ху. Глянь на эту девку, табу, не б.у. Я молодая Риви, со мной
1: Hello, brothers.
0: Надуваю губ, мне не нужен филлер. Тверкую на нем и
1: ингу.
0: Не наколдовала Фиби, но вызову.

0: тысячи.
1: Халиба.
0: Сизый нос опух от...
1: Suck some dick.
0: И...
1: Fucking coming.
0: Маленький беззубый...
1: Dungeon Master.
0: Достал от...
1: Fisting is...
0: Халиба.

0: Nasty.
1: Словно спичкой
0: gave me quite a show.
1: Будет небо и наступит
0: sex.
1: Где ты?
0: Coming.
1: Смотришь мне в глаза, сколько можно дать?
0: Celebrate and suck some dick.
2: Mm. Stick

0: палит. Словно спичкой.
1: Gaming Wireshark.
0: Будет небо и наступит секс. Где я?
1: Coming.
0: Смотришь мне в глаза, сколько можно лгать.
1: Celebrate and suck some dick.
2: Mm.
1: Stick your fucking hands in my fucking.

0: Control Master.
1: Что стучит? Иди. Пять минут. Сижу, думаю, но опять ничего не придумаю. Я.
0: Boy next door.
1: Я.
0: Swallow cup.
1: Я.
0: Do you like what you see?
2: Bloody suck dick.
0: Fifteen ass fucking D. Website. Fuck you. Fuck you.
2: Bloody suck dick.
0: Fifteen ass fucking D.

0: что никогда.
1: Напишу тебе письмо про то, что больше не могу. Про то, что больше нет. Про то, что я но не забыл тебя. Про то, что Панил хотел, чтобы встал, оделся и пошел, а точнее, но только я его послал, сказал, что болен и устал.

Идет четвертый день, хотя по радио сказали, будет даже день. Впрочем, в той тени, где я, и сухо, и тепло, но я боюсь. Идут чередом Дик и Дима Кам. Ё-мы, в общем, весело живем, хотя и пир за окном сломался.

0: І тогда на
1: гей вебсайт
0: вдруг запляшут облака,
1: и full master
0: напиликает на
1: дикс
0: с голым холодом.
1: Latex glove
0: начинается
1: my cum
0: suction начинается
2: the spanking
0: с голым холодом.

0: latex glove, my cum,
1: suction,
2: the spanking,
0: latex glove, my cum,
1: suction,
2: the spanking,
3: the semen,
4: станет всем теплее.
0: Bad cock,
4: и даже маленький,
0: full master,
4: отпускай,
3: the semen,
2: spanking, really hairy,
0: amazing. Gay website.
4: Запляшут облака и
0: full master.
4: Запиликают нас
3: dicks.
0: Latex glove.
4: Начинается.
0: My cum.

0: Мир видения полон сериалов. Бывает, что включишь там рекламу, а через минуту
1: latex
0: коленей, и это совсем не
1: gay bondage website with love
0: экстрасенс
1: fist
0: людей.

0: не помогли.
1: Latex.
0: Олени в финале.
1: Darkholm.
0: Потерпел поражение, наделал очень много шумихи, победа.
1: For Master.
0: С жопой бобрихи, то был не тотем и не волшебный предмет.

0: horn.
1: Coming. Через плечо. Было чтоб белый, чтоб
2: там.
1: Нет, я не жалею ни о чем в целом, но чтоб
0: watch.
1: Быть, чтоб
0: gay horn.
1: Мне бы
0: Pirate Slave.
1: Мне бы
0: Sanking.
1: Когда отшумят
0: hey, movie.
1: В финале не моя сцена. Мне бы
2: drink the semen.
1: Знать
2: Fishing.
1: Цену. А не
0: happy dick
3: fetish.
1: Но не виню никого, если попадаю в просак. Я всегда все себе
2: horny to
0: suck.
1: У самого
2: шани fantasy.
1: Адвоката скользкого, будто
2: Lube club.
0: Man, dark home.
1: Yeah. Мне бы опыт
0: gay porn.
1: А не что-то мелькнет и слепо
0: come on,
1: и знать, что я
2: so horny.
0: Bro, fuck.

0: тебе до прайма. Спроси,
1: вот
0: фото из театрального кружка, где мне выпала роль. Смешу, когда серьезен, пишу, если беззаботен. Специфически говорил мне, ведь если делать movie, то абсолютно серьезно. А я как хочу, пока бьют по ебальнику. Скандальный шут, но я тоже подустал от

0: show. You ain't all.
1: Хочу санки, чем? Но не ради санки. Чтобы не только куплеты остались здесь, когда...
0: You see me naked.
1: Ведь я не хочу опять попасть в бой.
0: Sing в movie.
1: Одиноким. Совать будто...
0: Извини.
1: Я не хочу...

0: Мы гормоны пьем, но не эндокринолог. Я
1: эндокринолог.
0: Че, ритуально покаяться? Ну, так что не теряйте нить. Я делаю их не очернить. Попадал в я за все благодарен, но бываю
1: so hungry.
0: Мы сорили тасами, всех учат
1: массаж,
0: они все
1: фулмасты.
0: Нас не учили
1: dead, how not.
0: Если в пути ты
1: не...
0: Я молчаливый, потому что если отвечаешь
1: тема,
0: то вы сразу
1: не...
0: Игнорю хуй и брависсимо. Давно, но все равно умру
1: без пистинга.
0: На брата плечо так, но все ради
1: the semen.
0: Это был брат
1: по концерту.
0: А дело и внутри, и вовне. Братику, братья,
1: стоп,
0: это говорит он во мне.
1: Что?
0: Я демонов и духов. Если бы чаще за годом год стал, right. Пока летели дни.
1: Play.
0: Что не поменял
1: skin.
0: Таков и дух, сомнения, ошибок не вини. И вот ты понимаешь, что
1: Boston
0: байк, где все эти люди, где ни черта нет. Душа на
1: пыль,
0: камень. Это середина
1: пыль.

0: Любит, да.
1: Прошу, я завалил. Ошибаюсь.
0: Dungeon House. Bumped artist.
2: Fisting. Nagging.
1: Так насажи меня.
2: Бенсаба.
1: Куда угодно, но не.
0: Инфамус.
1: Это рука золотая, пустынный старый
0: Dungeon.
1: Fisting. Все буквально загадывай аккуратно. Все понятно задним.
0: We can.
1: Мы пост.
2: Fuck you.
1: Бог даст, поймем завтра. И мы опять.
2: Coming.
1: Через плечо.
0: Anal.
2: Hot.
1: Был штук.
2: Белый.
1: Штук.
0: Bam.
1: Это не жалею ни о чем в целом, но. Что?
0: Watch me.
1: Что?
0: Hey.
2: Horn.
1: Coming через плечо.
0: Anal.
2: Hot.
1: Был штук.
2: Белый.
1: Штук.
0: Bam.
1: Это не жалею ни о чем в целом, но. Что?
0: Watch me.
1: Что?
0: Hey.
2: Horn.
0: Hey.

0: Знаешь, я загос тут два раза.
1: Horny.
0: А ведь раньше приносили экстаз как от
1: секс.
0: Но сейчас они суета новогодняя.
1: Да,
0: да. Положат подарок под елку и под этой
1: amazing
0: мёрткой. Там внутри что-то страшное, мертвое. Больше стало за год. Но мы
1: гей.
0: Стало за ним не видать никого.
1: Artist.
0: Уйдет это главный урок, что я в нем осознал и извлек. Из шкафчика
1: latex
0: бельем. Кто-то выпив на праздник

0: fucking coming.
1: Что нам еще осталось? Слепнуться наши дни. Словно новогодний.
0: Come.

0: твой туманный взгляд.
1: Boy next door
0: встречает
1: секс.
0: Ну что же,
1: suck some dick,
0: а я
1: rip the skin.
0: Мне не отвести от тебя
1: this gym.
0: Помнишь наш
1: suction?
0: Tom ложился на пол тебе и мне. Шел первый теплый
1: gang it up.
2: The spanking
1: dick do anal. Fisting is $300.
3: Tom.
1: Oh shit.